Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Суат Еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Суат Еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

таких лет было эфирда. Я знаю, что номер чудо тасрали. Юрак кикер мородья.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мать,

Давай стремиться к довольству Творца. Давай пройдем с тобой все до конца. Ты протянула руку мне, я счастлив. Я счастлив так.

Драйв-шоу. Душан Баданджумагече. Сот еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.